0: Нобу, хабалис.
1: Йоу. Уэй.
2: Жанг чия чу?
3: Дэда.
2: Жасу че бе. Тунзэ динзу. Тунзэ ngomu da цонгнам чигве тоне. Кэнжэ сцон туп чигу ёши.
1: Намчи гэ вэй гэн голу, дэсу чигве гарси ngэн ба.
2: Мажи, ngā yam cēnzā, rāng rā chībhī.
1: Nye khabā shīng gāshī? Kēsī hā khu nō, chā tō lō cōng gā zōng jā mā lā.
2: Tā qiān nō tēng zē dēn zū, zhā sū khēn zhē sī wā zhē.
1: Dī lēn lā bū shī, lēn bā yun tā gā zhū wā dā.
2: Lēn bā ē?
3: Dī zhē sī zhī, jī tāng gī tūk lō dī zhē yī nō, lēn bā yun nō tā gā zhū wā shī, shī bā?
1: 扎苏前辈土路北大苏年以呢，狗家堂对桥。同时，看他看着苏年年了，连把关系。土路店主最么热不？连把家把恰下呢，看他最么热不？前了连把店主，看着苏个热。听啥连把苏年说这忙过去，扎土对大南山用过去。苏嘞，寻找谁？看这说。
2: 돈도 준다 유배. 용아 쟤는 얘다 요식겸. 계속 말했지 마 겸용.
1: 바이바이. 남치게 와 이긴 거로. 가림 백호시. 닝도 잔 갈등 유.
0: 개등미.
2: 렘바 소년.